0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Ячейкин FM. Звучит сочно.
1: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
2: Звучит сочно.
3: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, это Chicken FM. Ну что, у нас понедельник, кто-то его ждал, кто-то не очень, а кто-то вообще только сейчас понял, какой сегодня день. Но предлагаю не усложнять, новый день значит новый старт, новая смена, новые задачи, новые разговоры и новые поводы улыбнуться, если хотите. А если настроение пока где-то на дороге, ничего страшного. Сейчас включим хорошую музыку, поймаем ритм и постепенно разгонимся. Так что давайте начинать эту неделю вместе, дайте пять.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Какая песня должна прозвучать сегодня именно для тебя? Вот такой вопрос я задам. Есть трек, который всегда поднимает настроение, или композиция, которую ты слушаешь уже 100 лет, и она до сих пор работает? Тогда обязательно закажи ее в рубрике «Заказ принят». Заходи в наш телегу, я в ростях, ищи в закрепе пост рубрики, оставляй голосовое сообщение с приветом, именем и названием композиции. Ну а дальше слушай ее здесь, на Chicken FM. Вполне возможно, что именно твой заказ сегодня услышит вся команда.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростик» с Эссен, Ёлка и Шкарала. Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары, и директор ресторана «Парк Шкарала».
0: Ростикс.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Игорь, всем привет, удачной работы, и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Хитин ФМ. На связи с командой.
1: На связи Токмок, ресторан в Кыргызстане. Ресторан Токмок самые лучшие, вы просто пушки. И желаю отличной смены. А мы и присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Хорошая команда — это никогда все одинаковые. Наоборот. Кто-то умеет быстро принимать решения, кто-то прекрасно общается с гостями, кто-то всегда замечает детали, а кто-то способен рассмешить всю смену в самый напряженный момент. У каждого своя суперсила. И когда мы складываемся вместе, получается команда, которая может гораздо больше. Так что сегодня замечаем сильные стороны коллег и не забываем говорить им об этом. Ну и, конечно, даем друг другу наши фирменные 5.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

0: связи с командой.
1: Это Cheating FM. Добрый день. Ресторан «Токмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директор ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Мухаммед на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Романом без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, а сейчас у нас вопрос, на который точно нет одного правильного ответа. В нашей телеге «Я в Ростикс» ищу рубрику «Есть мнение». Там появляется новая тема, голосование и возможность рассказать в комментариях, что думаешь именно ты. Выбирай свой вариант, объясняй свою позицию, делись историями, ну а потом слушай эфир Chicken FM, ваши комментарии становятся частью нашего разговора. Так что не просто слушай радио, вливайся.

0: Наша суперкоманда. Большое сердце.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимпий». Я, может, хостес выйти, помочь, заказать через приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалиду на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои
2: «Росикс». Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
2: I see the hurting deep within your eyes. I just

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Сначала была курица.
2: В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
3: Чикен FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте академии/амбассадор.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. Должности директор ресторана. Инноваторы не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Чикен ФМ, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекогнишн, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Weekend FM. Звучит сочно.
1: Накрывает головой. Все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль. Непонятно от чего. Люди часто говорят. Можешь даже не мечтать. Это все невозможно.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят!

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, салют, это Chicken FM. Ну что, у нас понедельник, кто-то его ждал, кто-то не очень, а кто-то вообще только сейчас понял, какой сегодня день. Но предлагаю не усложнять. Новый день значит новый старт, новая смена, новые задачи, новые разговоры и новые поводы улыбнуться, если хотите. А если настроение пока где-то на дороге, ничего страшного. Сейчас включим хорошую музыку, поймаем ритм и постепенно разгонимся. Так что давайте начинать эту неделю вместе. Дайте пять.
2: Горячие хиты.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий, вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка тоже есть.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Какая песня должна прозвучать сегодня именно для тебя? Вот такой вопрос я задам. Есть трек, который всегда поднимает настроение, или композиция, которую ты слушаешь уже 100 лет, и она до сих пор работает, тогда обязательно закажи ее в рубрике «Заказ принят». Заходи в наш телегу, я в ростях, ищи в закрепе пост рубрики, оставляй голосовое сообщение с приветом, именем и названием композиции. Ну а дальше слушай ее здесь, на Chicken FM. Вполне возможно, что именно твой заказ сегодня услышит вся команда.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда. Амбициозность.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Бодрый год». У нас самая главная цель – это качество обслуживания. То есть немножечко мы западаем скорости. Вот, то есть это самая такая главная цель. А по целям, которые уже достигли, которые были ранее поставлены, это выходить в ТО, выходить на индекс счастья.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Салют. Хорошая команда — это никогда все одинаковые. Наоборот. Кто-то умеет быстро принимать решения, кто-то прекрасно общается с гостями, кто-то всегда замечает детали, а кто-то способен рассмешить всю смену в самый напряженный момент. У каждого своя суперсила. И когда мы складываемся вместе, получается команда, которая может гораздо больше. Так что сегодня замечаем сильные стороны коллег и не забываем говорить им об этом. Ну и, конечно, даем друг другу наши фирменные 5.
2: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.
2: Работа, работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's chicken time.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostix, ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: На радио поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, а сейчас у нас вопрос, на который точно нет одного правильного ответа. В нашей телеге «Я в Ростикс» ищу рубрику «Есть мнение». Там появляется новая тема, голосование и возможность рассказать в комментариях, что думаешь именно ты. Выбирай свой вариант, объясняй свою позицию, делись историями, ну а потом слушай эфир Chicken FM. Ваши комментарии становятся частью нашего разговора. Так что не просто слушай радио, вливайся.
2: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Забота о гостях.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп» Лилия. Гость у нас есть как постоянный гость у нас, а также есть и гости нашего города, которые приезжают и хотят делать заказы. С гостями мы очень дружелюбны. Для нас каждый гость очень ценен, важен. Стараемся оставить хорошее впечатление, чтобы гость к нам вернулся еще и еще раз.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс». Просыпайся!

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Самая сочная музыка осени.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться, улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Кинофэм. Жарим бенгеры, как крылышки.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.
0: Музыка в стиле Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свободный год». У нас есть и признания, выдаем карточки признания, а также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время через пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Power off.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Игорь, всем привет, удачной работы и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Чикен ФМ, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.
2: Чикен ФМ.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Близко к дому, узнаваемая компания.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Токмок, ресторан в Кыргызстане. Ресторан Токмок самые лучшие, вы просто пушки. Желаю отличной смены, а мы присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Cheating FM. Добрый день. Ресторан «Токмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директора ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: точно.
1: В Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера.
2: Звучит точно.
0: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свободный год». Моим наставником была Татьяна, она с Оазис Лаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Оазис Лаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, помогали.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Мухаммед на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал, именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Зажигаю

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп» Лилия. Цели заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель, хотим вместе с своей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в Грейзи Бэй или А. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Настоящий слэй вайб.
1: How you doing, baby?

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками,

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.
1: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Лилия». Ну, я уже работаю 7 лет, будет в декабре, как работаю в нашей компании. Изначально я приходила в EP, а теперь мы стали арт-трэшем. Мне очень нравится постоянная стабильность, и люди вокруг нас очень разносторонние, это лишний опыт.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Because we think we can communicate this kind of thing.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic dance.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: мой наставник.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Линк» Лилия. Это мой центральный управляющий Болдырева Лилия. Но я изначально пришла в нашу компанию, она была у нас директором. И вот вместе-вместе карьерный рост у нас тоже есть. Сейчас уже директор при ее управлении, как центральный управляющий в нашем регионе.
2: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

Чикен FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

you've been waiting for?

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал Яврастикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.

0: суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
4: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Ёлка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. У нас есть соревнования по позициям. Кто быстрее соберет какой-либо там заказ на кухне, булочку, если вдруг.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: personal VIP club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея — это как горячий бургер, всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост — это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростовской Кострома. Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.

быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8 909 155 44 01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.